0: о радио ОВОЗе точек.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе точек – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе точек – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе точек. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе точек.

0: зарубежное радио с национальными интересами. Овози Тоджик в информационном пространстве.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу и предлагаем вашему вниманию нашу очередную программу «Потомки Авиценны». Зуб – это заболевание, характеризующееся увеличением щитовидной железы. Щитовидка – важный орган, осуществляющий функцию управления обменом веществ в организме. Она хранит йод и вырабатывает йодосодержащие гормоны – тироксин и триодтиронин, важный для организации обмена веществ, роста нужных клеток и организма в целом. Зоб у человека визуально выглядит как припухлость на поверхности шеи спереди. Это заболевание сопровождается частичной или полной потерей функции щитовидной железы, что ведет к ухудшению здоровья. Зоб представляет собой доброкачественные новообразованные в теле щитовидной железы. Больше всего этому заболеванию подвержены женщины. Частота заболевания зобом у женщин в 5 раз больше, чем у мужчин. Эксперты поделились рекомендациями по поводу питания, которое могло бы благотворно влиять на состояние щитовидной железы. От здоровья щитовидной железы зависит многое, поэтому очень важно поддерживать ее в целости и сохранности. А сделать это можно с помощью определенного питания и следования некоторым правилам. Медики настаивают на том, чтобы все люди внимательно относились к своему здоровью, начиная с щитовидки, потому что, как повреждаясь, она может нарушить обменные процессы в организме, спровоцировать гормональный сбой, ухудшение самочувствия и настроения. Это далеко не все последствия неправильной работы щитовидки. Железы. История гласит, самые первые упоминания о зобе и кретинизме относятся к древним цивилизациям, таким как китайская и индийская культуры, и затем античная Греция и Рим. В средние века кретины с зобом часто изображались на живописных полотнах в виде ангелов и демонов. Первое детальное описание этого явления было сделано в эпоху Возрождения. На итальянских картинах, изображающих Мадонну, так часто имеется зоб, то, что в то время это должно было рассматриваться как норма. В 17-18 веках возросло число научных исследований, и в энциклопедии Дидро в 1754 году появилось первое упоминание слова «кретин». 19 век ознаменовался началом серьезных попыток решения проблемы, однако только во второй половине 20 века появилось необходимое знание для эффективной профилактики контроля йодной недостаточности. Уважаемые радиослушатели, вот что сказала нам во время беседы кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Республики Саломат Касымова о данном заболевании.
2: Щитовидная железа – это одна из важных эндокринных желез. Вот, в частности, если в окружающей среде, так как у нас, например, в Таджикистане, не хватает йода, то возникает так называемый эндемический зоб. Эндемический – это значит увеличение щитовидной железы связано с определенными регионами, в которых идет нехватка йода в окружающей среде. То есть недостаточно йода в почве, в воде, в воздухе. В частности, Таджикистан является вот эндемическим очагом. В частности, работы по эндемическому зобу проводились еще, когда только зарождалась наша Таджикская республика. Вот, в частности, выявлены были тяжелые очаги на Памире, в долине реки Ванч, выявлялись огромные зоба, вот висел впереди, вот, иногда до груди вот, такие огромные увеличения щитовидной железы, такие формы зоба выявлялись. И тогда был Таджикистан отнесен к районам тяжелой зобной эндемии. Но потом со временем правительство Таджикистана, значит, и правительство тогда еще Советского Союза, в этом плане они проводили очень большую работу. Была хорошо налажена профилактика, в частности, профилактика проводилась не только медикаментами, но и хорошо йодировалась соль. Вот. И мы до 90-х годов практически тяжелую форму зоба не встречали, потому что была очень хорошо налажена профилактика. То есть наше население постоянно, даже не задумывалось об этом, употребляло хорошо йодированную соль. Были госстандарты, и они эти стандарты выдерживались. Хорошо йодированная соль является самым дешевым, самым доступным, самым хорошим методом профилактики эндемического зоба. Ну, я хочу вам сказать, что прогресс есть. В Таджикистане прогресс есть. По сравнению с прошлыми годами мы уже не встречаем таких больших форм зоба. Вот.
1: Зоб общедоверной железы может развиваться по внешним или внутренним причинам. К экзогенным факторам его возникновения относят недостаточное потребление йода и плохие экологические условия. Эндогенными причинами появления зоба является гипотиреоз, пониженная и повышенная функция щитовидной железы, нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, мешающие усвоению необходимых микроэлементов, аутоиммунные заболевания. Развитие зоба может происходить по причине других болезней, при которых назначается прием определенных видов медикаментозных средств, влияющих на синтез гормонов щитовидной железы. Разрастанию ткани щитовидной железы могут способствовать не только заболевания, но и некоторые физиологические состояния, такие как переходный возраст, беременность, грудное вскармливание. Только примерно в 5% случаев причиной возникновения зоба является раковые заболевания. У остальных пациентов гиперплазия щитовидной железы имеет доброкачественный характер. При наложении неблагоприятных экзогенных факторов на предрасположенность к заболеванию оно появится с большей вероятностью. В последние годы распространенность заболевания щитовидной железы у беременных женщин растет, что, несомненно, определяет состояние физического и психического здоровья подрастающего поколения. Постоянно ухудшается экологическая и радиационная обстановка, способствует росту частоты заболевания щитовидной железы. Основной функцией гормонов щитовидной железы у взрослых является поддержание основного обмена веществ в организме человека. А на этапе внутриутробного развития дифференцировка ткани, прежде всего нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Под воздействием этих гормонов происходит развитие мозговых структур, становление и поддержание в течение всей жизни интеллекта. При их недостатке замедляется развитие нервной системы и рост костей. Как отмечает врач Саломат Касым, с каждым рождением ребенка у матери повышается степень зоба. Почему это происходит? Давайте послушаем.
2: У нас обычно как? Вот во время беременности женщина хорошо наблюдается, потом, когда рождается ребенок, она занята ребенком. Вот, поскольку во время периода кормления, значит, организм женщины тоже должен получать, ну, как бы, ну, не может не двойную, но хотя бы полуторную дозу йода, для того, чтобы это и ребенка хватало, и женщине, чтобы ее щитовидная железа правильно функционировала. Поэтому, как бы, щитовидная железа, она не приходит в норму. И с каждым разом увеличение щитовидной железы степень ее увеличивается. С каждой беременностью есть такое. Одно время сканирование щитовидной железы проводили на базе Института гастроэнтерологии. У них хорошая была радиоизотопная лаборатория. Вот этот радиоактивный йод, это, понимаете, вот для того, чтобы сканировать щитовидную железу, нужно дать радиоактивный йод. Радиоактивный йод попадает в организм, он накапливается в щитовидной железе, и потом датчиком улавливают размеры зуба, где находится и щитовидная железа. Но вот этот йод, во-первых, он дорогой, видимо, я так понимаю. И, во-вторых, он быстро, период его активности заканчивается. Поэтому, если вот в это время есть больные, ему уже сделать сканирование.
1: Для диагностики зоба необходим первичный осмотр у врача-эндокринолога. Он позволяет выявить признаки заболевания посредством визуальной оценки и пальпации. При наличии подозрения на диффузно-узловой зоб врач назначает дополнительные исследования для уточнения диагноза. Далее послушаем Саломат Касымову.
2: По классификации ВОЗ сейчас всего две степени. Да, нулевая, первая, вторая. Но мы, учитывая то, что это региональные особенности, мы иногда выделяем, хотим обратить внимание, что это большая степень, ставим третью степень. А вообще по классификации ВОЗ существует всего лишь две степени. Ноль, зуба нет, первая и вторая степень. Эти степени определяются очень просто, пальпаторно, то есть мы прощупываем саму щитовидную железу, а для того, чтобы подтвердить, мы делаем ультразвуковое исследование. Ультразвук щитовидной железы сейчас очень доступный метод исследования. В любой поликлинике есть, в любой. Самое главное, чтобы был специалист обучен и имел навыки исследования. Чем опасен вот этот зуб? Опасен он тем, что незаметно вот больные не жалуются о том, что мало обращают внимание, что увеличилась щитовидная железа. Опасно тем, что нехватка йода влияет на организм, особенно на растущий организм, на течение беременности. Вот если нехватка йода идет в окружающей среде, то у беременных могут увеличиться не только щитовидная железа, может быть дефицит йода у ребенка, а это приводит к тому, потому что снижается интеллект, даже до тяжелых форм кретинизма может привести нехватка йода. Может быть, тяжелых форм сейчас уже намного реже. Вот больные приходят, больные чаще всего, кто болеет? Женщины, дети, подростки, беременные. Мужчин это меньше касается. Они, да, они предъявляют жалобы на то, что они чувствуют ощущение сердцебиения, допустим, или потливость.
1: Осложнение при зобе обычно возникает при неэффективности лечения, несвоевременном принятии терапевтических мер и в случае, если заболевание щитовидной железы носит прогрессирующий характер. Дополнительные нарушения чаще развиваются при наличии выраженной гиперплазии, легко определяемой при визуальном осмотре. Последствия зоба щитовидной железы зависят от его локализации и характера поражения ткани. К отрицательным последствиям может привести зоб, который пережимает окружающие сосуды. Сосуды, нервы давят на трахею. Если вовремя не принять меры, это может стать причиной кровоизлияния в щитовидную железу, повышения нагрузки на сердце и расширению его отделов. Чтобы предупредить проявление тяжелых заболеваний зуба, обычно назначают его удаление. Это позволяет устранить механические факторы, мешающие нормальному функционированию других органов. К осложнениям зуба также относятся различные воспалительные процессы, возникающие к железе и близлежащих тканях. В редких случаях зоб протекает особенно тяжело и может привести к нагноению. К негативным последствиям приводит не только увеличение зоба в размерах, но и непосредственно гормональные нарушения. Риск возникновения осложнений повышается вследствие быстрого прогрессирования заболевания, отягощенной наследственности, сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов состояния здоровья. К последствиям несвоевременного удаления зоба относят и развитие раковых опухолей. Как мы знаем, увеличенная щитовидная железа является поводом для того, чтобы немедленно обратиться к эндокринологу и выяснить, в чем причина. Возможно, на щитовидке появилась опухоль или киста, которая требует удаления. Но, дорогие радиослушатели, если правильно питаться и вовремя принимать медикаменты, то можно избежать операции. И мы хотим поделиться с вами, что за эти продукты, которые щитовидка скажет вам спасибо. Морская капуста издавна считается самым полезным продуктом для здоровья щитовидной железы. В ней содержится большая концентрация йода и других полезных веществ, поэтому ее употребление – это как способ профилактики всех существующих заболеваний щитовидной железы. Хурма, как и морская капуста, богата йодом, поэтому также полезна для щитовидки. Конечно же, хурма не рекордсмен по содержанию йода, но все же это вещество в ней есть. Есть огромные отличия между морской капустой и хурмой, потому как последняя гораздо более вкусная, нежели первая. Третье. Черника является природным антиоксидантом, который способен регулировать работу щитовидной железы и предупреждать развитие гормональной недостаточности. Если вы будете постоянно выбирать чернику среди других ягод, то вашей щитовидке будет проще выполнять свои прямые обязанности. Рыба. Рыба жирных сортов, например, лосось, очень полезна для щитовидной железы из-за того, что в ней содержится омега-3 и омега-6 – жирные кислоты, которые благотворно сказываются на функциональности щитовидки. Позволяйте себе хотя бы 2 или 3 раза в неделю кушать рыбу жирных сортов в отварном или запеченном виде. Смесь из грецких орехов, меда и лимона полезна не только для иммунной системы, но и для эндокринной. Если кушать по чайной ложке данной смеси 2-3 раза в день, то вы поможете щитовидной железе стать более активной. Как говорит эндокринолог Солома Ткасымова, для того, чтобы уменьшить риск заболевания зубом, необходимо обеспечить поступление достаточного количества йода в организм. И для профилактики развития зуба рекомендуется употреблять пищу, богатую йодом, и добавлять в блюдо йодированную соль.
2: Продукты питания мы всегда можем, если мы не уверены, что соль йодирована. Достаточно одной чайной ложки йодированной соли, и будет хорошая профилактика, не будет у вас зуба, да? Если там каких-то еще какие-то проблем не бывает. На кишечником, допустим, там, потому что, может быть, этот йод вы достаточно употребляете, а его, он плохо всасывается. Так вот, какие морепродукты? Вот. Сейчас широко, пожалуйста, можете и консервы рыбные, вот те, которые не наша рыба, в нашей воде мало йода, а рыбы, консервы мы обычно раньше использовали, там то же самое, все морские. Морская капуста, пожалуйста, на рынках наших она есть, пожалуйста, можете в виде салатов использовать, не проблема. Вот. Морская, значит, капуста. Почему в Японии нету такого эндемического? Потому что еды в Китае тоже мало. Там все люди живут на берегу морей и океанов, у них йода предостаточно, даже бывает передозировка. В море много йода. А нам, мы далеко от моря, мы далеко от океанов, поэтому у нас недостаток. И потом, вы знаете, вот у нас раньше говорят, надо кушать хурму. Проводились исследования, что да, в хурме немножко есть. В молоке есть йод, в мясе есть йод, да. Вот. Но там его надо кушать килограмм, 10 килограмм хурмы, допустим, нужно съесть, чтобы вы проводили профилактику. Это нереально, правильно? Вот. Допустим, если животных мы кормим йодированной солью, а это должно быть так, то в их мясе, в их молоке тоже содержится определенное количество йода. Вот нужно хорошее, чтобы было сбалансированное питание. Чтобы достаточное количество было белка, чтобы достаточное количество было вот овощей. Все это является поставком йода. А когда не хватает йода, тогда мы рекомендуем проводить профилактику с препаратами йода. Вот тот же самый йодомарин, йодбаланс и так далее.
1: Так что, друзья, не занимайтесь самолечением и не пускайте на самотек проблемы с щитовидкой. Обращайтесь в медицинский центр за современной квалифицированной помощью в лечении патологии эндокринной системы. Дорогие друзья, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик на 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа, посвященная традициям и культуре народа Таджикистана. Сегодня мы поговорим об одном из самых любимых блюд таджикской кухни – ароматном и сытном супе угро. Таджикская кухня известна своим разнообразием и богатством вкусов. Многие блюда имеют многовековую историю, передаются из поколения в поколение. Одним из таких блюд является угро. Традиционный суп с лапшой и мясом, который занимает особое место на таджикском столе. Угро часто готовят в кругу семьи. Это блюдо подают на обед во время семейных встреч, а также на различные праздничные мероприятия. Для многих жителей страны вкус угро ассоциируется с теплом родного дома и заботой близких. По словам исследователей, блюда с домашней лапшой имеют очень древние корни. Они появились на территории Центральной Азии много веков назад. Угро – это часть традиционной кулинарной культуры таджиков, которая формировалась на протяжении длительного исторического периода. Подобные блюда готовили еще в средневековых поселениях региона, поскольку мука и мясо всегда были основными продуктами питания. Исторические источники и этнографические исследования показывают, что такие супы были распространены среди земледельцев и пастухов. Они были удобны в приготовлении, питательны и хорошо подходили для большой семьи. Об истории происхождения этого блюда и его месте в культуре таджикского народа мы попросили рассказать историка Мумину Шовалиеву.
1: Блюдо угро – очень древнее блюдо таджиков. Например, у древнего мыслителя Абу Исока Атима в 14 веке есть дастан Канзу Иштио называется. И в нем говорится о всех таджикских блюдах, в частности о плове и угро. Тогда он багро назывался, там он как багро называется. Угро и плов, они всегда соревновались кто первым. И в результате блюдо плов выиграло, его называли Музафар Палов. А блюдо угро тоже было очень популярным у таджиков в течение очень многих веков. Например, угро, потом он стал угро называться. Сначала багро назывался угро. Делается это длинная лапша. Ее в горных районах Таджикистана готовят, делают очень длинной, понимаете? Ее специально еще руками растягивают так, чтобы она была очень длинной, до метра, полтора метра, вот так. Вот такой ее специально руками растягивают, чтобы она такой была. И из нее готовят различные блюда вот из угро. Они их накладывают просто на деревянные чаши и сверху делают подлив. То есть без воды едят вот угро. Тупо кашак называется. Или квадратиками нарезают, или вот два угро, они вообще

0: как лапша, они длинные очень, как спагетти, вот, например. И они готовят их в больших котлах, накладывают на деревянное блюдо с подливом. На севере Таджикистана угро нарезают очень мелко. В тесто добавляют яйцо, чтобы оно не разошлось, это тесто, чтобы дырки там не получились. Это. И ее нарезают очень мелко, так, чтобы типа с волосинку было. Вот такие тонкие должны быть. То есть любая женщина должна уметь делать это блюдо, например. И с детства детей приучали готовить это блюдо. И они нарезают очень тонкими. Они готовят не просто на воде, как на юге Таджикистана. Их на юге просто отваривают в воде. А готовят на поджарке, делают поджарку, заливают водой, кладут в эту поджарку. То есть они не таких длинных размеров, как на юге Таджикистана. Они таких небольших, в 30-40 сантиметров. И они готовятся, подаются в этих костах, в чашах, таких фарфоровых чашах подают. То есть их подают в чашах с ложками, людям подают вот таким способом.
1: Главная особенность угро – это домашняя лапша. Ее делают вручную, раскатывая тесто и нарезая его тонкими полосками. Этот способ приготовления передавался из поколения в поколение. Кроме того, в таджикской традиции большое внимание уделяется бульону. Он должен быть наваристым и ароматным. В него добавляют мясо, овощи и зелень. В результате получается блюдо, которое не только вкусное, но и очень питательное. Как говорит этнограф, у этого блюда есть свои символы. Угро символизирует гостеприимство и достаток в доме. Его готовили не только на праздники, но и в свободные дни, например, на дне рождения. Подача угро на столе – это знак уважения гостям и заботы о семье. Каждый ингредиент отражает традиции и мудрость предков.
0: Угро имеет еще вот такие символы, например. Вот у таджиков в древние времена не было дня рождения, например. День рождения справляли по один раз, считалось, высчитывали по 12-летнему животному циклу китайскому, например. По 12, например, год козы, год лошади, например, год птицы какой-нибудь. И вот, в общем, вот так считали. И справляли один раз в году. Вот именно на Навруз, вот на праздник Навруз справляли. Это вот мало это у таджиков знают сейчас, но это очень древний праздник, дня как день рождения. Вот этот Навруз один раз в год в день рождения 21 марта. Вот это у всех справляли 21 марта. Как раз на этот день рождения назвал Мульджар, назывался Мульджар Даруйон. Это справляют до сих пор в Бухаре, в городе Бухаре, среди таджиков и ирани города Кагана это справляется. Ирани там живут очень много. Они тоже персоязычные, вот таджикоязычные. Вот. И, в общем, готовится первое блюдо, которое готовится, именно блюдо угро готовится. Вот это угро готовится. И угро имеет признак удлинения жизни. То есть, чтобы у человека удлинялась жизнь. И вот это блюдо, когда это делают специально, как день рождения, приглашают гостей, на именинника или именинницу надевают белое. Первое 12 лет справляют, второе 24 года справляют, третье в 36 лет, через каждые 12 лет. И, в общем, вот так каждый год через 12 лет на день Навруза. И последний справляет 84 года, который называется Мульджари Хазурмуха. Мульджар в 1000 месяцев. То есть человек проживает 1000 месяцев, если он доживает до 84, и очень торжественно справляется, как свадьба это справляется. И первый Мульджар Дарён тоже справляется как туй, как свадьба. То есть на именинника и именинницу надевается все белое, посыпается на голову мукой, благословение дают ей, чтобы у нее жизнь хорошая была, парня тоже хорошая жизнь, чтобы впоследствии женился, чтобы было много детей. Как на день рождения желание делают. И именно пища угро готовится. А если так торжественно не справляли вот это мульджар, тогда обязательно человек через 12 месяцев, например, 24 года, в 36 лет или в 48 лет справляли, они делали угро, по одной косашке раздавали всему селению. И эти люди знали, что у этого человека мульджар. И вот когда человек умирал, и считали, сколько ему лет, во время похорон перед нытьем обычно считают, сколько лет. Если не знали, то кто-то из соседей говорил, что вот в такой-то год, вот в таком году, вот этот человек нам угро прислал одну косашку, и мы попробовали эту угро, у этого человека был мульджар, то есть день рождения, то есть четвертый мульджар, например. Это значит 48 лет. Или ему, например, 48 лет. Или был шестой мульджар, умножается 12 на 6, вот сколько 77 за выходит, он говорит, вот ему 72 года было. Вот они вот даже вот так высчитывали. То есть эта пища имела такое еще символическое значение.
1: По словам Муминой Шовалиевой, у данного блюда также был и другой символ. То есть одновременно существовал и особый ритуальный смысл. Считалось, что угро укорачивает жизнь, поэтому на похоронах его не приносили. Это блюдо оставалось только для радостных событий, чтобы не нарушать традиции.
0: Вот на похороны, вот на три дня, когда все соседи в дом, где кого-то похоронили, приносили пищу, приносили любую пищу, кроме угро. Вот угро нельзя было приносить, потому что считается, что оно удлиняет смертность. Mm-hmm. Понимаете, как? Это как признак удлинения, понимаете, вот угро. Удлиняет смертность. Если кто-то приносил, то тут же брали и выливали в арык это блюдо. Mm-hmm. То есть не разрешали заносить в дом это блюдо. Mm-hmm. Это вот такой обычай был. Вот, не знаю, почему-то вот имитировалось вот с удлинением жизни, с укорочением жизни, вот угро. То есть имело очень много символов.
1: Основой блюда является наваристый мясной бульон. Обычно его готовят из говядины или баранины. В бульон добавляют лук, морковь и картофель. Иногда хозяйки кладут помидоры или томатную пасту, что придает супу легкую кислинку и насыщенный цвет. Но главным элементом блюда является лапша. Именно она придает супу особый вкус и делает его по-настоящему традиционным. Процесс приготовления лапши – это настоящее кулинарное искусство. Тесто замешивает из муки, воды и соли, затем его тонко раскатывает и нарезает на узкие полоски. Такая лапша варится в бульоне всего несколько минут, впитывая аромат мяса и овощей. Безусловно, национальная кухня – это важная часть культуры любого народа. Через такие блюда, как угро, сохраняются традиции, семейные обычаи и особенности образа жизни. Именно поэтому изучение кулинарного культуры является отдельным направлением исторических и этнографических исследований. Не только вкусное, но и очень питательное блюдо. Благодаря сочетанию мяса, овощей, домашней лапши, суп получается сытным и полезным. Особенно часто его готовят в холодное время года, когда горячий суп помогает согреться и восстановить силы. Сегодня угро остается важной частью национальной кухни Таджикистана. В разных регионах страны существует своя особенность приготовления этого блюда. Где-то добавляют больше зелени, где-то используют разные виды мяса. Но неизменным остается главный принцип – домашняя лапша и ароматный бульон. Представитель Национальной академии наук Таджикистана, этнограф Мумина Шовалиева, говорит…
0: Угро произошло от багро, слово багро, ну, потом угро стало это. Угро, это в смысле сейчас угро, это, я считаю, что это вот с поджаркой, которое блюдо, оно угро называется, оно должно иметь поджарку, да? А там, на юге Таджикистана, там бросают, там в котел, это горох кипятят, или другие зерна бобовые, любые бобовые, и бросают вот эту траву, зелень, которая весной произрастает, понимаете? Любую траву, вот, которая произрастает, съедобную. Они долго кипятят. Вот эта вода, вот, в которой кипятят вот эти, в смысле, лапшу, она такая витаминная получается. Понимаете, как витамин, она с витамином получается. И они просто кипятят вот в этой воде. И едят ее обязательно с кислым молоком. И на севере, и на юге Таджикистана. Обязательно с кислым молоком едят. Вот это блюдо такое легкое, оно очень съедобное. На любой, например, на свадьбе, на рождение, на другие обычаи, праздники, обязательно первое блюдо – это угро. А вот второе потом по желанию, какое хотят. Последнее – это всегда плов. Вот без плова не обходится.
1: Национальная кухня – это не только еда, но и часть культуры и истории народа. Такие блюда, как угро, помогают сохранять традиции, передавать их новым поколениям. На этом наш сегодняшний рассказ подходит к концу. Вы слушали программу о традициях и национальной кухне Таджикистана. До новых встреч в эфире.

0: Обзор злободневных тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио «Оазис Тоджик» в информационном пространстве Фархорского района.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию стихи и песни на слова великого поэта Камоли Худжанди. Когда красавица вошла в цветник, когда красавица вошла в цветник, склонился лавр и остроцвет поник. Ручей, струясь, припал к ногам подруги. Я слышал пальм торжественный язык. В сад или рай проникли мы? Не знаю, но гурию я видел в этот миг. О, сердце, помни, розы быстро вянут. Спеши, пока нас холод не настиг. На каждом лепестке скрижали рока. Читай их, нерадивый ученик. И, лекарь, слушай, я опасно болен, а ты моей болезни не постиг. Ее глаза, как окна в темной башне, ее ресницы — лес военных пик. Чем виноват Махмуд, что он свалился в капкан, который сам Аяс воздвиг? Я слышал, что жестокость — смерть для страсти, но я к ее жестокости привык. Пусть говорят, что нищая и бродяга, любовью я богат, как ростовщик. Вот ты пришла, прощай мечты о рае. Вот ты пришла, и раем стал цветник. В мой сад теперь и муха не проникнет. Его заткал любовью крестовик. Кто видел прядь волос твоих пушистых, тот стал рабом. Юнец или старик? О, лекарь, слушай, я опасно болен. Смутился лекарь, головой поник. Наверное, сглазили меня весною, но жар от яда разве так велик? Когда-то я стремился на свободу, вот ты ушла. Нет у меня владык. И мой очаг потух, и пепел заль, и в облаках погас его ночник. Камол вчера от пьянства зарекался, Камол пьяней базарных забултык. Но вдруг опять в саду раскрылись почки, раздался громкий соловьиный крик, и с новой силой нежность нас проснулась. О, Боже, я опять ее достиг. И легкий ветер листья чутко колышет, и пальцами листвы ко мне приник.

молитвы и поклоны. И этим делом право я велик. Пусть назовут меня теперь безумным. На си чалму я навсегда отвык.

назло твой лик пригож сказал, сказал, а губы слаще не найдешь, сказал, сказал. Ты для друзей души дороже, без тебя, как без души не проживешь, сказал, сказал. Любви своей от глаз чужих не утаив, я сам друзьям о ней, ну что ж, сказал, сказал. Что делать, если мой соперник хуже пса, в сравнении с ним и пес хорош? Сказал, сказал. О бессердечности твоей не говорил, молчал, а стало не втерпёшь, сказал, сказал. Камол обиделась, назвал меня своей. Уж если он такую ложь сказал, сказал.

слезой кровавой плачу, на мир гляжу в упор. Лицо твое исчезло, и нет луны с тех пор. Твой облик все, что в мире есть подлинно живого, а прочее — рисунок и мертвенный узор. Весна в полнолуние над улицей заветной, над прочими безлунной чернеется простор. А сладостные улыбки слова мои не сладки, меж праздную мечтою и правдою раздор. Кудрей твоих далеких я пью благоухание, особенно сегодня всему наперекор я таю и бледнею, вздыхаю о Камале, как будто бы жестокий услышал приговор.

Я спросил: «Человек или ангел ты?» Говорит: «И то, и другое». «Сахар ты или соль на перу мечты?» Говорит: «И то, и другое». «О, скажи мне, тростник или жемчуг ты драгоценный со дна морского?» «Иль цветок, затмевающий все цветы?» Говорит: «И то, и другое». Я спросил: «Для того, кто тебя узрел, это зеркало или месяц, заблистали нежданно из темноты?» Говорит: «И то, и другое». Я спросил: «Задумала втайне ты, помутить ли мой бедный разум, или сердце рассечь мечом красоты?» Говорит: «И то, и другое». Я сказал: «Ты утраченная душа, где ее отыскать? Не знаю». «Совесть сердца ты, взор ли самой правоты?» Говорит: «И то, и другое». Я взмолился: «Скажи, ты лишь обо мне, о кому ли, столь мало ты знаешь, или совсем далека мирской суеты?» Говорит: «И то, и другое».

0: стихи и песни на слова великого Камола Худжанди, 700-летие которого отмечается в эти дни у нас в Таджикистане.
1: О чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил? И какие цели скрываются за ними? Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози Тоджик.
2: История моего Таджикистана. Дорогие друзья, в сегодняшней нашей очередной рубрике мы поговорим о Горно-Бадахшанской автономной области. Горно-Бадахшанская автономная область – самый большой по площади регион Таджикистана. Это величественный край, где расположена одна из крупнейших горных систем планеты Памир. Здесь находятся знаменитые семитысячники, которые стремятся покорить альпинисты со всего мира. Этот регион представляет собой уникальную географическую мозаику, разнообразие ландшафтов Дарваза, Ванджа, Рушана, Ишкашима и Мургаба способны удивить даже самого искушенного туриста. На Памир приезжают любители приключения, активного отдыха и, конечно же, гор, чтобы полюбоваться заснеженными пиками и неповторимыми озерами, вдохнуть чистый горный воздух и послушать настоящую природную тишину. Горный Бадахшан интересен не только природой, но и своим этническим многообразием. В каждом районе живут общины с уникальными языками и древними традициями. А радушие местных горцев согревает путешественников лучше жаркого солнца. Рассказываем о местах, которые обязательно стоит посетить в Горно-Бадахшанской автономной области. Начнем мы с Памирского тракта, главной артерии и одновременно одной из главных достопримечательностей края. Это одно из самых живописных и экстремальных шоссе в мире, пролегающие через долины и ущелья, марсианские равнины и горные пустыни. В 2020 году Памирский тракт был включен в топ-10 самых красивых дорог мира. Памирским трактом называют примерно 700-километровую автотрассу от центра области города Харога до киргизского Оша. Но есть и понятие Большого Памирского тракта протяженностью около 1300 километров, который начинается в Душанбе, проходит через Куляб до реки Пяндж, вдоль которой пролегает через Харог до Оша. Путешествие по этому тракту – заветная мечта многих автотуристов. Маршрут проходит на высотах, начиная от 900 метров и достигая своего пика в более 4600 метров на перевале Хушанг, Акбайтал. Часовые поездки по каменистым дорогам и серпантинам требуют сил, но это стоит той уникальной атмосферы настоящего приключения, где вы погружаетесь в живописный мир гор. Горно-Бадахшанская область относится к территориям с особым режимом пропуска и пребывания, и для посещения региона иностранцам требуется специальное разрешение. Его можно получить при оформлении электронной визы на сайте www.visa.tj. Там нужно отметить пункт ГБАО. Стоимость услуги составляет $20 дополнительно к стоимости визы. Если виза уже есть или вы из безвизовой страны, разрешение можно оформить в паспорт на регистрационной службе МВД Республики Таджикистан в Душанбе или в Хароге. Городище Карун. Воротами в горный Бадахшан является Дарвазский район, название которого символично переводится как «ворота». Всего в нескольких километрах от районного центра Калайхум находится Карун, одно из самых значимых археологических открытий современности. Это древний город на высоте более 2000 метров, часто называют Мачу-Пикчу Таджикистана. Карун был обнаружен лишь в 2012 году, как и его перуанский собрат, древний город окутан множеством тайн. Основанный около 4000 лет назад, он обладал развитой инфраструктурой. Здесь обнаружены храмы огня, зороастрийские святилища, обсерватория и даже огромный стадион для игры в поло, способный вместить более 10000 зрителей. Однако в 15 веке жизнь здесь внезапно замерла. Жители организованно покинули свои дома, унеся все имущество, и причины этого ухода до сих пор не разгаданы. Прогуливаясь по каменным улицам Каруна невозможно не восхититься мастерством древних зодчих, воздвигнувших крупный город в таком труднодоступном месте. Харок – сердце области и высокогорный Бутсад. Столица Горно-Бадахшанской автономной области, город Харок притягивает гостей своей самобытной культурой. До него из Душанбе на машине занимает около 12 или 13 часов. В городе есть аэропорт, но рейсы из столицы выполняются нерегулярно из-за капризной горной погоды. Чтобы по-настоящему ощутить культуру бадахшанцев, посетите в Харуге традиционный памирский дом Чит. Архитектура этого дома глубоко символична. Он имеет плоскую крышу с четырехъярусным цветом, цветовым люком Чорхона, символизирующим четыре стихии – земля, воздух, огонь и вода. И пять столбов, представляющих ключевых фигур исмаилизма, течение в шиитском исламе, сочетая в себе зороастрийские и исламские духовные традиции. Над городом на высоте более 2300 метров раскинулся Памирский ботанический сад, самый высокогорный сад на постсоветском пространстве. Здесь собраны тысячи видов растений со всех континентов. С террас сада открывается потрясающий панорамный вид на весь Харок. В Хароге также стоит посетить историко-краеведческий музей, где среди прочих экспонатов хранится старинные пианино, которые русские солдаты в 1914 году вручную несли через перевалы из Оша. Крепости Кахкага и Ямчун, стражи из Шелкового пути. Примерно в 15 километрах от поселка Ишкашим находится одна из древних достопримечательностей – крепость Кахкага. Крепость площадью 700 на 220 метров расположена на холме в долине реки Пянджи, была построена в эпоху Кушанского царства в первом и втором веках. Свое название, по легенде, она получила от имени тогдашнего местного правителя. Кахкага, возведенная из глиняных кирпичей, насчитывает около 50 башен круглой и квадратной формы. Несмотря на то, что на огромной крепости остались руины, но под ним видно, что некогда это было серьезное фортификационное сооружение. Сегодня восточная часть крепости служит пограничной заставой. Доступ сюда ограничен, а фотосъемка строго запрещена. Еще более величественно выглядит крепость Ямчун, расположенная на 3-километровой высоте. Основанная в 3 веке до нашей эры, она Саши Кахкахи и является шедевром античного инженерного искусства. Чтобы попасть в нее, нужно свернуть с тракта и подняться по серпантину. С ее стен открывается величественная панорама долины. В древности крепость занимала колоссальные 75 гектаров, но до нас дошел лишь верхний бастион. Несмотря на то, что время постепенно разрушает каменные башни и суровые ветры подтачивают бойницы, Ямчун остается живым свидетелем истории Шелкового пути, безмолвно взирающим на долину с 400-метровой высоты. Еще одна величественная крепость Вамар, Калай-Вамар, расположена в Рушанском районе и тоже на самом берегу Пянджа. Вамар находится на равнине у слияния рек Бартанг и Пянж, прямо на границе с Афганистаном. В отличие от многих других руин Памира, Вамар сохранился довольно хорошо. Его стены стоят и сегодня. Памир богат горячими источниками, и самым знаменитым среди них является Гарам Чашма, главный центр бальнеологии в регионе. Одноименный оздоровительный комплекс расположен в 35 километрах от Харуга на высоте более 2500 метров. Источник известен своими ослепительно-белыми травертиновыми каскадами, сформированными за тысячи лет. Вода здесь насыщена серой, кремнием и магнием, что делает ее идеальной для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, кожи и суставов. Гарм Чашма не только лечит тело, но и дарит эстетическое наслаждение. Современная инфраструктура с отелями и ресторанами позволяет отдыхать здесь комфортно в любое время года. В глубине Ваханской долины рядом с крепостью Ямчун находится другой легендарный источник Биби Фатима и Захро. Местные жители и паломники считают это место священным, связывая его с именем дочери пророка Мухаммада. Долина Бартанг в поисках первозданности. Долина Бартанг – это место для тех, кто ищет настоящий нетронутый помет. Долина расположена между хребтами Язгуляма и Рушана на высоте до 3500 метров. Начинается от центра Рушана и доходит до границы Мургаба. Река Бартанг, которая является правым притоком Пянджа, вытекает из Сарезского озера, пересекая всю одноименную долину с востока на запад. Жители здесь сохраняют традиционный уклад жизни, передавая из поколения в поколение опыт предков. Путь в Бартанг считается одним из самых сложных на Памире. Узкая автодорога, соединяющая долину с Памирским трактом, нередко закрывается из-за лавин, камнепадов, селей или разливов реки. Однако именно здесь, вдали от цивилизации, можно окунуться в ощущение подлинного единения с природой. Альпинизм на Памире выше только звезды. Для альпинистов Памире – это главный вызов. Здесь расположены 3 легендарных 7-тысячника. Пик Исмаила Самани, пик Ленина, ныне в Таджикистане носит имя Абу Али Бнисино, и пик Женевской, ныне носит имя пик Озоди. А также несколько вершин высотой более 6000 метров над уровнем моря. Это край экстремальных высот, где от человека требуются не только физические силы и выносливость, но и огромное мужество. Каждое восхождение на Памире – это серьезная многодневная экспедиция для тех, кто готов бросить вызов стихии. Путь к вершинам начинается в базовых лагерях, таких как знаменитая полянка Москвина, куда можно добраться только вертолетом. Суровые погодные условия, шквалистые ветры, внезапные метели и коварные трещины в ледниках делают Памир школой выживания. Но наградой за преодоление трудностей становится вид с крыши мира, где облака остаются далеко внизу, а горизонт охватывает сразу несколько великих горных систем. Уважаемые радиослушатели, отметим, что Горно-Бадахшанская область – это территория истинных контрастов, где ледяные пики соседствуют с живительной силой кристально чистых вод. Памир открывается каждому по-своему, но неизменно оставляет глубокий след в сердце того, кто решился на это путешествие. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная рубрика «История моего Таджикистана». Будьте с нами на волне 105.5 FM.
0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты. С собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежную гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя! С тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Сегодня мы поговорим о влиянии музыки на человека. Музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни и оказывает значительное влияние на все сферы его деятельности. Поэтому данная тема поднимается во всех письменных работах по русскому языку, в том числе и ЕГЭ, где для сочинения необходимы аргументы из художественной литературы и жизни. Музыка не просто меняет настроение, она мотивирует каждого человека и заставляет двигаться вперед навстречу своей цели. Для полноценного существования нам необходимо слушать музыку в любом ее проявлении, которое зависит от личных предпочтений. Музыка – это то, что делает человека лучше.

Наша жизнь полна разнообразных звуков и музыки. Пение птиц, шум машин, детские голоса, телевизор, радио. Уже невозможно представить себе существование без музыки. В наше время большое количество ученых следует воздействие музыки из на конкретные сферы человеческой жизни. Их интересует в первую очередь то, как влияет музыка на организм человека. Существует уже множество обоснованных научных доказательств эффекта музыкальной терапии. Классическая музыка считается самой полезной для того, чтобы понять, какое именно влияние оказывает различная музыка на нас. Необходимо просто прислушаться к самому себе.

примеры из жизни. Бетховен, знаменитый на весь мир глухой композитор, создавший более 600 музыкальных произведений, которые признаны шедеврами. Вся жизнь талантливого музыканта стала из борьбы с трудностями и невзгодами. Бетховен родился в очень бедной семье, поэтому все его детство было связано с нуждой. Дед и отец мальчика работали в придворной капелле. Бетховен жил в маленькой комнатке на чердаке, где стояла железная кровать и старенький клавесин. Его отец часто был пьян и срывал свою злость на жене и сыне. Мама очень любила Людвига и пыталась гладить трудное детство мальчика своими песнями.

Музыкальный талант Бетховена рано стал заметен, чему несказанно обрадовался его отец, который завидовал славе Моцарта. Несостоявшийся музыкант решил сделать из своего сына гения, и с этого момента жизнь мальчика состояла только из занятий игры на фортепиано, скрипке, органе, альте и флейте. Отец хотел таким способом выяснить, какому инструменту его сына большой талант. Малейшие ошибки строго наказывались поркой. Мужчина стремился как можно быстрее обучить мальчика в надежде на высокие гонорары. Благодаря поддержке матери Бетховен начал импровизировать и записывать собственные творения на бумагу. В дальнейшем на него обратил внимание новый директор придворной капеллы и занялся разносторонним образованием мальчика. В 1787 году юный музыкант встретился со своим кумиром Вольфгангом Амадеем Моцартом, который высоко оценил талант мальчика и сказал: «Не отрывайте взор от этого мальчика. Однажды о нем заговорит мир». Бетховен стал обучаться у великого композитора музыкальному мастерству. Но уроки прервала болезнь матери, из-за которой юноша был вынужден вернуться домой. А после ее смерти взвалил на свои плечи заботу о младших братьях и отце-пьянице. Будущий композитор верил, что сможет выбраться из нищеты. Его вера помогла ему стать модным пианистом Вены. Через 3 года после обретения популярности у Бетховена начало стремительно развиваться опасное заболевание, поражающее слух. 10 лет удавалось композитору скрывать свою прогрессирующую глухоту, списывая на рассеянность и невнимательность ответы не в попад. Бетховен понимал, что скоро оглохнет окончательно, поэтому с рвением взялся за работу. Этот период принято считать рассветом творчества музыкального гения. В 1815 году музыкант полностью лишился слуха, но не перестал писать музыку. Он держал тонкую деревянную палочку в зубах, а другой ее конец прикасался к передней панели фортепиано. Благодаря вибрации композитор чувствовал звучание инструмента. Композиция этого периода проникнута глубоким трагизмом и страданием. Бетховен стал величайшим музыкантом всех времен и народов, а его произведения признаны мировой классикой.

Роль музыки в военное время была чрезвычайно высокая. Война отбирала у людей самое дорогое, что было в их жизни. Любовь, детство, семью, надежду и уверенность в завтрашнем дне. Оставалось только одно – музыка. Особую популярность имели песни, в них рассказывалось все, что происходило на фронте, воспевался подвиг и сила народа. Музыка всегда поддерживала измученных людей, согревая их души. Каждая песня того времени имеет свой путь, свою историю и свою судьбу. Самой популярной была «Катюша». Первые два куплета были созданы Михаилом Исаковским еще до начала войны, а в скором времени состоялось знакомство с композитором Блантером, который настолько был поражен началом песни, что сразу же вызвался написать музыку. Премьера «Катюши» состоялась в 1938 году. Ее автор даже получил сталинскую премию. Эта песня обрела популярность не только в Советском Союзе, но и во всем мире. А в дальнейшем стала гимном всего доброго и светлого, что пытались отобрать у русского народа фашистские захватчики.

Разнообразные чувства в минуты звучания истинной музыки исчезает зло. Мир становится добрым, музыка может разбередить воспоминания, может звать куда-то, заставлять что-нибудь делать, чтобы помочь людям, чтобы они жили спокойно, чтобы больше не было раздора. Истинное произведение искусства вызывает у человека искренние чувства, лечить его душу. Под влиянием настоящего шедевра искусства происходит развитие духовного мира человека. Музыкальное произведение может заставить отвлечься от сложных проблем и почувствовать интерес к жизни. Слушая музыку, человек чувствует многогранные оттенки человеческих чувств, поднимается на более высокую ступеньку культуры. Мелодия доносит до людей красоту природы, человеческих отношений и деятельности. Человек начинает думать о прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе. Начинает глубже понимать свой внутренний мир.

современном обществе в ходе большего количества экспериментов было подтверждено благоприятное воздействие музыки на здоровье человека, так как она может укреплять иммунную систему, приводить к снижению заболеваемости, улучшить метаболизм. Относительно в недавнее время был официально признан такой метод лечения, как музыкотерапия, который широко практикуется в психотерапии и помогает лечить болезни, связанные с психическими расстройствами, межличностными проблемами и токсикоманией. Благодаря музыке человек может само развиваться и самовыражаться. Также он может зарядить энергией боли, помочь расслабиться и успокоиться. Влияя на психику человека, бодрая и ритмичная музыка может приподнять настроение, а спокойная и плавная мелодия, наоборот, может расслабиться и успокоиться. Самое большое положительное и всестороннее воздействие на здоровье человека оказывает классическая инструментальная музыка. Важно помнить то, что музыка может также навредить физическому и психическому здоровью человека. Например, постоянно слушая рэп, хард-рок, хэви-метал и другие тяжелые стили музыки, человек может стать агрессивным, жестоким, склонным к насилию и злоупотреблениям алкоголя или наркотиков даже. Некоторые стили музыки могут вызывать у подростков и людей с неформированной психикой мысли о суициде или побуждать сделать такие плохие поступки, как воровство, курение или ложь.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежную гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: а радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».

0: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу и предлагаем вашему вниманию нашу очередную программу «Потомки Авиценны». Зуб – это заболевание, характеризующееся увеличением щитовидной железы. Щитовидка – важный орган, осуществляющий функцию управления обменом веществ в организме. Она хранит йод и вырабатывает йодосодержащие гормоны – тироксин и триодотиронин, важный для организации обмена веществ, роста нужных клеток и организма в целом. Зуб у человека визуально выглядит как припухлость на поверхности шеи спереди. Это заболевание сопровождается частичной или полной потерей функции щитовидной железы, что ведет к ухудшению здоровья. Зуб представляет собой доброкачественные новообразованные в теле щитовидной железы. Больше всего этому заболеванию подвержены женщины. Частота заболевания зубом у женщин в 5 раз больше, чем у мужчин. Эксперты поделились рекомендациями по поводу питания, которое могло бы благотворно влиять на состояние щитовидной железы. От здоровья щитовидной железы зависит многое, поэтому очень важно поддерживать ее в целости и сохранности. А сделать это можно с помощью определенного питания и следования некоторым правилам. Медики настаивают на том, чтобы все люди внимательно относились к своему здоровью, начиная с щитовидки, потому что, как повреждаясь, она может нарушить обменные процессы в организме, спровоцировать гормональный сбой, ухудшение самочувствия и настроения. Это далеко не все последствия неправильной работы щитовидки. Железы. История гласит, самые первые упоминания о зобе и кретинизме относятся к древним цивилизациям, таким как китайская и индийская культуры, и затем античная Греция и Рим. В средние века кретины с зобом часто изображались на живописных полотнах в виде ангелов и демонов. Первое детальное описание этого явления было сделано в эпоху Возрождения. На итальянских картинах, изображающих Мадонну, так часто имеется зоб, то, что в то время это должно было рассматриваться как норма. В 17-18 веках возросло число научных исследований, и в энциклопедии Дидро в 1754 году появилось первое упоминание слова «кретин». 19 век ознаменовался началом серьезных попыток решения проблемы, однако только во второй половине 20 века появилось необходимое знание для эффективной профилактики контроля йодной недостаточности. Уважаемые радиослушатели, вот что сказала нам во время беседы кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Республики Саломат Касымова о данном заболевании.
2: Щитовидная железа – это одна из важных эндокринных желез. Вот, в частности, если в окружающей среде, так как у нас, например, в Таджикистане, не хватает йода, то возникает так называемый эндемический зоб. Эндемический – это значит увеличение щитовидной железы связано с определенными регионами, в которых идет нехватка йода в окружающей среде. То есть недостаточно йода в почве, в воде, в воздухе. В частности, Таджикистан является вот эндемическим очагом. В частности, работы по эндемическому зобу проводились еще, когда только зарождалась наша Таджикская республика. Вот, в частности, выявлены были тяжелые очаги на Памире, в долине реки Ванч, выявлялись огромные зоба, вот висел впереди, вот, иногда до груди вот, такие огромные величины щитовидной железы, такие формы зоба выявлялись. И тогда был Таджикистан отнесен к районам тяжелой зобной эндемии. Но потом со временем правительство Таджикистана, значит, и правительство тогда еще Советского Союза, в этом плане они проводили очень большую работу. Была хорошо налажена профилактика, в частности, профилактика проводилась не только медикаментами, но и хорошо йодировалась соль. Вот. И мы до 90-х годов практически тяжелые формы зоба не встречали, потому что была очень хорошо налажена профилактика. То есть наше население постоянно, даже не задумывалось об этом, употребляло хорошо йодированную соль. Были госстандарты, и они эти стандарты выдерживались. Хорошо йодированная соль является самым дешевым, самым доступным, самым хорошим методом профилактики эндемического зоба. Ну и я хочу вам сказать, что прогресс есть. В Таджикистане прогресс есть. По сравнению с прошлыми годами мы уже не встречаем таких больших форм зоба. Вот.
1: Зоб Недосып щитовидной железы может развиваться по внешним или внутренним причинам. К экзогенным факторам его возникновение относят недостаточное потребление йода и плохие экологические условия. Эндогенными причинами появления зуба является гипотиреоз, пониженная и повышенная функция щитовидной железы, нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, мешающие усвоению необходимых микроэлементов, аутоиммунные заболевания. Развитие зуба может происходить по причине других болезней, при которых назначается прием определенных видов медикаментозных средств, влияющих на синтез гормонов щитовидной железы. Разрастанию ткани щитовидной железы могут способствовать не только заболевания, но и некоторые физиологические состояния, такие как переходный возраст, беременность, грудное вскармливание. Только примерно в 5% случаев причиной возникновения зуба является раковые заболевания. У остальных пациентов гиперплазия щитовидной железы имеет доброкачественный характер. При наложении неблагоприятных экзогенных факторов на предрасположенность к заболеванию оно появится с большей вероятностью. В последние годы распространенность заболевания щитовидной железы у беременных женщин растет, что, несомненно, определяет состояние физического и психического здоровья подрастающего поколения. Постоянно ухудшается экологическая и радиационная обстановка, способствует росту частоты заболевания щитовидной железы. Основной функцией гормонов щитовидной железы у взрослых является поддержание основного обмена веществ в организме человека. А на этапе внутриутробного развития дифференцировка ткани, прежде всего нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Под воздействием этих гормонов происходит развитие мозговых структур, становление и поддержание в течение всей жизни интеллекта. При их недостатке замедляется развитие нервной системы и рост костей. Как отмечает врач Саломатка Сымова, с каждым рождением ребенка у матери повышается степень зуба. Почему это происходит? Давайте послушаем.
2: У нас обычно как? Вот во время беременности женщина хорошо наблюдается, потом, когда рождается ребенок, она занята ребенком. Вот, поскольку во время периода кормления, значит, организм женщины тоже должен получать, не может быть не двойную, но хотя бы полуторную дозу йода, для того, чтобы это и ребенка хватало, и женщине, чтобы ее щитовидная железа правильно функционировала. Поэтому, щитовидная железа, она не приходит в норму. И с каждым разом увеличение щитовидной железы степень его увеличивается. С каждой беременностью есть такое. Одно время сканирование щитовидной железы проводили на базе Института гастроэнтерологии. У них хорошая была радиоизотопная лаборатория. Вот этот радиоактивный йод, это, понимаете, вот для того, чтобы сканировать щитовидную железу, нужно дать радиоактивный йод. Радиоактивный йод попадает в организм, он накапливается в щитовидной железе, и потом датчиком улавливают размеры зуба, где находится щитовидная железа. Но вот этот йод, во-первых, он дорогой, видимо, я так понимаю. И, во-вторых, он быстро, период его активности заканчивается. Поэтому, если вот в это время есть больные, можно сделать сканирование.
1: Для диагностики зуба необходим первичный осмотр у врача-эндокринолога. Он позволяет выявить признаки заболевания посредством визуальной оценки и пальпации. При наличии подозрения на диффузно-узловой зуб врач назначает дополнительные исследования для уточнения диагноза. Далее послушаем Саломат Касымову.
2: По классификации ВОЗ сейчас всего две степени. Да, нулевая, первая, вторая. Но мы, учитывая то, что это региональные особенности, мы иногда выделяем, хотим обратить внимание, что это большая степень, ставим третью степень. А вообще по классификации ВОЗ существует всего лишь две степени. Ноль, зуба нет, первая и вторая степень. Эти степени определяются очень просто, пальпаторно, то есть мы прощупываем саму щитовидную железу, а для того, чтобы подтвердить, мы делаем ультразвуковое исследование. Ультразвук щитовидной железы сейчас очень доступный метод исследования. В любой поликлинике есть, в любой. Самое главное, чтобы был специалист обучен и имел навыки исследования. Чем опасен вот этот зуб? Опасен он тем, что незаметно, вот больные не жалуются о том, что мало обращают внимание, что увеличилась щитовидная железа. Опасно тем, что нехватка йода влияет на организм, на особенно растущий организм, на течение беременности. Вот если нехватка йода идет в окружающей среде, то у беременных могут увеличиться не только щитовидная железа, может быть дефицит йода у ребенка, а это приводит к тому, потому что снижается интеллект, даже до тяжелых форм кретинизма может привести нехватка йода. Может быть, тяжелых форм сейчас уже намного реже. Вот больные приходят, больные чаще всего, кто болеет? Женщины, дети, подростки, беременные. Мужчин это меньше касается. Они, да, они предъявляют жалобы на то, что они чувствуют тащение сердца, биение, допустим, или отливость.
1: Осложнения при зобе обычно возникают при неэффективности лечения, несвоевременном принятии терапевтических мер и в случае, если заболевание щитовидной железы носит прогрессирующий характер. Дополнительные нарушения чаще развиваются при наличии выраженной гиперплазии, легко определяемой при визуальном осмотре. Последствия зоба щитовидной железы зависят от его локализации и характера поражения ткани. К отрицательным последствиям может привести зоб, который пережимает окружающие сосуды. Сосуды, нервы давят на трахею. Если вовремя не принять меры, это может стать причиной кровоизлияния в щитовидную железу, повышения нагрузки на сердце и расширению его отделов. Чтобы предупредить проявление тяжелых заболеваний зоба, обычно назначают его удаление. Это позволяет устранить механические факторы, мешающие нормальному функционированию других органов. К осложнениям зоба также относятся различные воспалительные процессы, возникающие к железе и близлежащих тканях. В редких случаях зоб протекает особенно тяжело и может привести к нагноению. К негативным последствиям приводит не только увеличение зоба в размерах, но и непосредственно гормональные нарушения. Риск возникновения осложнений повышается вследствие быстрого прогрессирования заболевания, отягощенной наследственности, сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов состояния здоровья. К последствиям несвоевременного удаления зоба относят и развитие раковых опухолей. Как мы знаем, увеличенная щитовидная железа является поводом для того, чтобы немедленно обратиться к эндокринологу и выяснить, в чем причина. Возможно, на щитовидке появилась опухоль или киста, которая требует удаления. Но, дорогие радиослушатели, если правильно питаться и вовремя принимать медикаменты, то можно избежать операции. И мы хотим поделиться с вами, что за эти продукты, которые щитовидка скажет вам спасибо. Морская капуста издавна считается самым полезным продуктом для здоровья щитовидной железы. В ней содержится большая концентрация йода и других полезных веществ, поэтому ее употребление – это как способ профилактики всех существующих заболеваний щитовидной железы. Хурма, как и морская капуста, богата йодом, поэтому также полезна для щитовидки. Конечно же, хурма не рекордсмен по содержанию йода, но все же это вещество в ней есть. Есть огромные отличия между морской капустой и хурмой, потому как последняя гораздо более вкусная, нежели первая. Третье. Черника является природным антиоксидантом, который способен регулировать работу щитовидной железы и предупреждать развитие гормональной недостаточности. Если вы будете постоянно выбирать чернику среди других ягод, то вашей щитовидке будет проще выполнять свои прямые обязанности. Рыба. Рыба жирных сортов, например, лосось, очень полезна для щитовидной железы из-за того, что в ней содержится омега-3 и омега-6, жирные кислоты, которые благотворно сказываются на функциональности щитовидки. Позволяйте себе хотя бы 2 или 3 раза в неделю кушать рыбу жирных сортов в отварном или запеченном виде. Смесь из грецких орехов, меда и лимона полезна не только для иммунной системы, но и для эндокринной. Если кушать по чайной ложке данной смеси 2-3 раза в день, то вы поможете щитовидной железе стать более активной. Как говорит эндокринолог Салома Ткасымова, для того, чтобы уменьшить риск заболевания зубом, необходимо обеспечить поступление достаточного количества йода в организм. И для профилактики развития зоба рекомендуется употреблять пищу, богатую йодом, и добавлять в блюдо йодированную соль.
2: Продукты питания мы всегда можем, если мы не уверены, что соль йодирована. Достаточно одной чайной ложки йодированной соли, и будет хорошая профилактика, не будет у вас зоба, да? Если там каких-то еще какие-то проблем не бывает. На кишечником, допустим, там, потому что, может быть, этот йод вы достаточно употребляете, а его, он плохо всасывается. Так вот, какие морепродукты? Вот. Сейчас широко, пожалуйста, можете и консервы рыбные, вот те, которые не наша рыба, в нашей воде мало йода, а рыбы, консервы мы обычно раньше использовали, там то же самое, морские. Морская капуста, пожалуйста, на рынках наших она есть, пожалуйста, можете эти салаты использовать, не проблема. Вот. Морская, значит, капуста. Почему в Японии нету такого эндемического? Потому что еды в Китае тоже мало. Там, где люди живут на берегу морей и океанов, у них йода предостаточно, даже бывает передозировка. В море много йода. А у нас мы далеко от моря, мы далеко от океанов, поэтому у нас недостаток. И потом, вы знаете, вот у нас раньше говорят, надо кушать хурму. Проводились исследования, что да, в хурме немножко есть. В молоке есть йод, в мясе есть йод, да? Вот. Но там его надо кушать килограмм, 10 килограмм хурмы, допустим, уже съесть, чтобы вы проводили профилактику. Это нереально, правильно? Вот. Допустим, если животных мы кормим йодированной солью, а это должно быть так, то в их мясе, в их молоке тоже содержится определенное количество йода. Вот нужно хорошее, чтобы было сбалансированное питание. Чтобы достаточное количество было белка, чтобы достаточное количество было вот овощей. Все это является поставщиком йода. А когда не хватает йода, тогда мы рекомендуем проводить профилактику препаратами йода. Вот тот же самый йодомарин, йодбаланс и так далее.
1: Так что, друзья, не занимайтесь самолечением и не пускайте на самотек проблемы с щитовидкой. Обращайтесь в медицинский центр за современной квалифицированной помощью в лечении патологии эндокринной системы. Дорогие друзья, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа, посвященная традициям и культуре народа Таджикистана. Сегодня мы поговорим об одном из самых любимых блюд таджикской кухни – ароматном и сытном супе угро. Таджикская кухня известна своим разнообразием и богатством вкусов. Многие блюда имеют многовековую историю, передаются из поколения в поколение. Одним из таких блюд является угро. Традиционный суп с лапшой и мясом, который занимает особое место на таджикском столе. Угро часто готовят в кругу семьи. Это блюдо подают на обед во время семейных встреч, а также на различные праздничные мероприятия. Для многих жителей страны вкус угро ассоциируется с теплом родного дома и заботой близких. По словам исследователей, блюда с домашней лапшой имеют очень древние корни. Они появились на территории Центральной Азии много веков назад. Угро – это часть традиционной кулинарной культуры таджиков, которая формировалась на протяжении длительного исторического периода. Подобные блюда готовили еще в средневековых поселениях региона, поскольку мука и мясо всегда были основными продуктами питания. Исторические источники и этнографические исследования показывают, что такие супы были распространены среди земледельцев и пастухов. Они были удобны в приготовлении, питательны и хорошо подходили для большой семьи. Об истории происхождения этого блюда и его месте в культуре таджикского народа мы попросили рассказать историка Мумину Шовалиеву.
1: Блюдо угро – очень древнее блюдо таджиков. Например, у древнего мыслителя Абу Исока Атима в 14 веке есть дастан Канзу Иштимо называется. И в нем говорится о всех таджикских блюдах, в частности о плове и угро. Тогда он багро назывался, там он как багро называется. Угро и плов, они всегда соревновались, кто первым. И в результате блюдо плов выиграло, его называли Музафар Палов. А блюдо угро тоже было очень популярным у таджиков в течение очень многих веков. Например, угро, потом он стал угро называться. Сначала багро назывался угро. Делается это длинная лапша. Ее в горных районах Таджикистана готовят, делают очень длинной, понимаете? Ее специально еще руками растягивают так, чтобы она была очень длинной, до метра, полтора метра, вот так. Вот такой ее специально руками растягивают, чтобы она такой была. И из нее готовят различные блюда, вот из угро. Они их накладывают просто на деревянные чаши и сверху делают подлив. То есть без воды едят вот угро. Тупакашак называется. Или квадратиками нарезают, или вот угро, они вообще как лапша, они длинные очень, как спагетти, вот, например. И они готовят их в больших котлах, накладывают на деревянное блюдо с подливом. На севере Таджикистана угро нарезают очень мелко, в тесто добавляют яйцо, чтобы оно не разошлось, это тесто, чтобы дырки там не получились, это. И ее нарезают очень мелко, так, чтобы типа с волосинку было, вот такие тонкие должны быть. То есть любая женщина должна уметь делать это блюдо, например. И с детства детей приучали готовить это блюдо. И они нарезают очень тонкими. Они готовят не просто на воде, как на юге Таджикистана. Их на юге просто отваривают в воде. А готовят на поджарке. Делают поджарку, заливают водой, кладут в эту поджарку. То есть они не таких длинных размеров, как на юге Таджикистана. Они таких небольших, в 30-40 сантиметров. И они готовятся, подаются в эти коса в чашах, таких фарфоровых чашах подают. То есть их подают в чашах с ложками, людям подают вот таким способом.
0: Главная особенность угро – это домашняя лапша. Ее делают вручную, раскатывая тесто и нарезая его тонкими полосками. Этот способ приготовления передавался из поколения в поколение. Кроме того, в таджикской традиции большое внимание уделяется бульону. Он должен быть наваристым и ароматным. В него добавляют мясо, овощи и зелень. В результате получается блюдо, которое не только вкусное, но и очень питательное. Как говорит этнограф, у этого блюда блюда есть свои символы. Угро символизирует гостеприимство и достаток в доме. Его готовили не только на праздники, но и в свободные дни, например, на дне рождения. Подача угро на столе – это знак уважения гостям и заботы о семье. Каждый ингредиент отражает традиции и мудрость предков.
1: Угро имеет еще вот такие символы, например. Вот у таджиков в древние времена не было дня рождения, например. День рождения справляли по один раз, считалось, высчитывали по 12-летнему животному циклу китайскому, например. По 12, например, год козы, год лошади, например, год птицы какой-нибудь. И вот, в общем, вот так считали. И справляли один раз в году. Вот именно на Навруз, вот на праздник Навруз справляли. Это вот мало это у таджиков знают сейчас, но это очень древний праздник, дня как день рождения. Вот это Навруз один раз в год в день рождения 21 марта. Вот это у всех справляли 21 марта. Как раз на этот день рождения назвал Мульджар, назывался Мульджар Дарояна. Это справляют до сих пор в Бухаре, в городе Бухаре, среди таджиков и ирани города Кагана это справляется. Ирани там живут очень много. Они тоже персоязычные, вот таджикоязычные. Вот. И, в общем, готовится первое блюдо, которое готовится, именно блюдо угро готовится. Вот это угро готовится. И угро имеет признак удлинения жизни. То есть, чтобы у человека удлинялась жизнь. И вот это блюдо, когда это делают специально, как день рождения, приглашают гостей, на именинника или именинницу надевают белое. Первое 12 лет справляют, второе 24 года справляют, третье в 36 лет, через каждые 12 лет. И, в общем, вот так каждый год через 12 лет на день Навруза. И последний справляет 84 года, который называется Мульджари Хазурмуха. Мульджар в 1000 месяцев. То есть человек проживает 1000 месяцев, если он доживает до 84, и очень торжественно справляется, как свадьба это справляется. И первый Мульджар Дарён тоже справляется как туй, как свадьба. То есть на именинника и именинницу надевается все белое, посыпается на голову мукой, благословение дают ей, чтобы у нее жизнь хорошая была, парня тоже хорошая жизнь, чтобы впоследствии женился.

0: Если не знали, то кто-то из соседей говорил, что вот в такой-то год, вот в таком году, вот этот человек нам угро прислал одну косашку, и мы попробовали эту угро, у этого человека был мульджар, то есть день рождения, то есть четвертый мульджар, например, это значит 48 лет, или ему, например, 48 лет, или был шестой мульджар, умножается 12 на 6, вот сколько 77 выходит, он говорит, вот ему 72 года было, вот они вот даже вот так высчитывали. То есть эта пища имела такое еще символическое значение.
1: По словам Муминой Шовалиевой, у данного блюда также был и другой символ. То есть одновременно существовал и особый ритуальный смысл. Считалось, что угро укорачивает жизнь, поэтому на похоронах его не приносили. Это блюдо оставалось только для радостных событий, чтобы не нарушать традиции.
0: Вот на похороны, вот на 3 дня, когда все соседи в дом, где кого-то похоронили, приносили пищу, приносили любую пищу, кроме угро. Вот угро нельзя было приносить, потому что считается, что оно удлиняет смертность. Mm-hmm. Понимаете, как? Это как признак удлинения, понимаете, вот угро. Удлиняет смертность, если кто-то приносил, то тут же брали и выливали в арык это блюдо. Mm-hmm. То есть не разрешали заносить в дом это блюдо. Mm-hmm. Это вот такой обычай был. Вот, не знаю, почему-то вот имитировалось вот с удлинением жизни, с укорочением жизни, вот угро. То есть имело очень много символов.
1: Основой блюда является наваристый мясной бульон. Обычно его готовят из говядины или баранины. В бульон добавляют лук, морковь и картофель. Иногда хозяйки кладут помидоры или томатную пасту, что придает супу легкую кислинку и насыщенный цвет. Но главным элементом блюда является лапша. Именно она придает супу особый вкус и делает его по-настоящему традиционным. Процесс приготовления лапши – это настоящее кулинарное искусство. Тесто замешивает из муки, воды и соли, затем его тонко раскатывает и нарезает на узкие полоски. Такая лапша варится в бульоне всего несколько минут, впитывая аромат мяса и овощей. Безусловно, национальная кухня – это важная часть культуры любого народа. Через такие блюда, как угро, сохраняются традиции, семейные обычаи и особенности образа жизни. Именно поэтому изучение кулинарного культуры является отдельным направлением исторических и этнографических исследований. Не только вкусное, но и очень питательное блюдо. Благодаря сочетанию мяса, овощей, домашней лапши, суп получается сытным и полезным. Особенно часто его готовят в холодное время года, когда горячий суп помогает согреться и восстановить силы. Сегодня угро остается важной частью национальной кухни Таджикистана. В разных регионах страны существует своя особенность приготовления этого блюда. Где-то добавляют больше зелени, где-то используют разные виды мяса. Но неизменным остается главный принцип – домашняя лапша и ароматный бульон. Представитель Национальной академии наук Таджикистана, этнограф Мумина Шовалиева, говорит…
0: Угро произошло от багро, слово багро, ну, потом угро стало. Это угро, это в смысле сейчас угро, это я считаю, что это вот с поджаркой, которое блюдо, оно угро называется, оно должно иметь поджарку, да? А там на юге Таджикистана, там бросают, там в котел это горох кипятят, или другие зерна бобовые, любые бобовые, и бросают вот эту траву, зелень, которая весной произрастает, понимаете? Любую траву, вот, которая произрастает, съедобную. Они долго кипятят. Вот эта вода, вот, в которой кипятят вот эти, в смысле, лапшу, она такая витаминная получается. Понимаете, как витаминная, она с витамином получается. И они просто кипятят вот в этой воде. И едят ее обязательно с кислым молоком. И на севере, и на юге Таджикистана. Обязательно с кислым молоком едят. Вот это блюдо такое легкое, оно очень съедобное. На любой, например, на свадьбе, на рождении, на другие обычаи, праздники, обязательно первое блюдо – это угро. Mm. А вот второе – потом по желанию, какое хотят. Последнее – это всегда плов. Вот без плова не обходится.

Национальная кухня – это не только еда, но и часть культуры и истории народа. Такие блюда, как угро, помогают сохранять традиции, передавать их новым поколениям. Наш сегодняшний рассказ подходит к концу. Вы слушали программу о традициях и национальной кухне Таджикистана. До новых встреч в эфире!

0: Обзор злободневных тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио «Оазис Тоджик» в информационном пространстве Фархорского района.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию стихи и песни на слова великого поэта Камоли Худжанди. Когда красавица вошла в цветник, когда красавица вошла в цветник, склонился лавр и остроцвет поник. Ручей струясь припал к ногам подруги. Я слышал пальм торжественный язык. В сад или рай проникли мы? Не знаю, но гурию я видел в этот миг. О сердце, помни, розы быстро вянут. Спеши, пока нас холод не настиг. На каждом лепестке скрижали рока. Читай их, нерадивый ученик. И лекарь, слушай, я опасно болен, а ты моей болезни не постиг. Ее глаза, как окна в темной башне, ее ресницы — лес военных пик. Чем виноват Махмуд, что он свалился в капкан, который сам Аяс воздвиг? Я слышал, что жестокость — смерть для страсти, но я к ее жестокости привык. Пусть говорят, что нищая и бродяга, любовью я богат, как ростовщик. Вот ты пришла, прощай мечты о рае. Вот ты пришла, и раем стал цветник. В мой сад теперь и муха не проникнет. Его заткал любовью крестовик. Кто видел прядь волос твоих пушистых, тот стал рабом, юнец или старик. О, лекарь, слушай, я опасно болен. Смутился лекарь, головой поник. Наверное, сглазили меня весною, но жар от яда разве так велик? Когда-то я стремился на свободу. Вот ты ушла. Нет у меня владык. И мой очаг потух, и пепел заль. И в облаках погас его ночник. Камол вчера от пьянства зарекался. Камол пьяней базарных забултык. Но вдруг опять в саду раскрылись почки, раздался громкий соловьиный крик, и с новой силой нежность нас проснулась. О, Боже, я опять ее достиг. И легкий ветер листья чутко колышет, и пальцами листвы ко мне прилипает.

бросил пост, молитвы и поклоны. И этим делом право я велик. Пусть назовут меня теперь безумным. На сей чалму я навсегда отвык.

назло твой лик пригож сказал, сказал. А губы слаще не найдешь, сказал, сказал. Ты для друзей души дороже, без тебя как без души не проживешь, сказал, сказал. Любви своей от глаз чужих не утаив, я сам друзьям о ней, ну что ж, сказал, сказал. Что делать, если мой соперник хуже пса? В сравнении с ним и пес хорош. Сказал, сказал. О бессердечности твоей не говорил, молчал. А стало не втерпешь, сказал, сказал. Камол обиделась, назвал меня своей. Уж если он такую ложь сказал, сказал.

слезой кровавой плачу, на мир гляжу в упор. Лицо твое исчезло, и нет луны с тех пор. Твой облик все, что в мире есть подлинно живого, а прочее — рисунок и мертвенный узор. Весна в полнолуние над улицей заветной, над прочими безлунной чернеется простор. А сладостные улыбки слова мои не сладки, меж праздную мечтою и правдою раздор. Кудрей твоих далеких я пью благоухание, особенно сегодня всему наперекор я таю и бледнею, вздыхаю о Камале, как будто бы жестокий услышал приговор.

Я спросил: «Человек или ангел ты?» Говорит: «И то, и другое». «Сахар ты или соль на перу мечты?» Говорит: «И то, и другое». «О, скажи мне, тростник или жемчуг ты, драгоценный, со дна морского? Или цветок, затмевающий все цветы?» Говорит: «И то, и другое». Я спросил: «Для того, кто тебя узрел, это зеркало или месяц, заблистали нежданно из темноты?» Говорит: «И то, и другое». Я спросил: «Задумала втайне ты, помутить ли мой бедный разум, или сердце рассечь мечом красоты?» Говорит: «И то, и другое». Я сказал: «Ты утраченная душа, где ее отыскать? Не знаю». «Совесть сердца ты, взор ли самой правоты?» Говорит: «И то, и другое». Я взмолился: «Скажи, ты лишь обо мне, о кому ли, столь мало ты знаешь, или совсем далека мирской суеты?» Говорит: «И то, и другое».

0: стихи и песни на слова великого Камола Худжанди, 700-летие которого отмечается в эти дни у нас в Таджикистане.
1: О чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил? И какие цели скрываются за ними? Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози Тоджик.
2: История моего Таджикистана. Дорогие друзья, в сегодняшней нашей очередной рубрике мы поговорим о Горно-Бадахшанской автономной области. Горно-Бадахшанская автономная область – самый большой по площади регион Таджикистана. Это величественный край, где расположена одна из крупнейших горных систем планеты Памир. Здесь находятся знаменитые семитысячники, которые стремятся покорить альпинисты со всего мира. Этот регион представляет собой уникальную географическую мозаику. Разнообразие ландшафтов Дарваза, Ванджа, Рушана, Ишкашима и Мургаба способны удивить даже самого искушенного туриста. На Памир приезжают любители приключения, активного отдыха и, конечно же, гор, чтобы полюбоваться заснеженными пиками и неповторимыми озерами, вдохнуть чистый горный воздух и послушать настоящую природную тишину. Горный Бадахшан интересен не только природой, но и своим этническим многообразием. В каждом районе живут общины с уникальными языками и древними традициями. А радушие местных горцев согревает путешественников лучше жаркого солнца. Рассказываем о местах, которые обязательно стоит посетить в Горно-Бадахшанской автономной области. Начнем мы с Памирского тракта, главной артерии и одновременно одной из главных достопримечательностей края. Это одно из самых живописных и экстремальных шоссе в мире, пролегающие через долины и ущелья, марсианские равнины и горные пустыни. В 2020 году Памирский тракт был включен в топ-10 самых красивых дорог мира. Памирским трактом называют примерно 700-километровую автотрассу от центра области города Харога до киргизского Оша. Но эти понятия большого Памирского тракта протяженностью около 1300 километров, который начинается в Душанбе, проходит через Куляб до реки Пяндж, вдоль которой пролегает через Харог до Оша. Путешествие по этому тракту – заветная мечта многих автотуристов. Маршрут проходит на высотах, начиная от 900 метров и достигая своего пика в более 4600 метров на перевале Хушанг, Акбайтал. Часовые поездки по каменистым дорогам и серпантинам требуют сил, но это стоит той уникальной атмосферы настоящего приключения, где вы погружаетесь в живописный мир гор. Горно-Бадахшанская область относится к территориям с особым режимом пропуска и пребывания, и для посещения региона иностранцам требуется специальное разрешение. Его можно получить при оформлении электронной визы на сайте www.visa.tj. Там нужно отметить пункт ГБАО. Стоимость услуги составляет $20 дополнительно к стоимости визы. Если виза уже есть или вы из безвизовой страны, разрешение можно оформить в паспорт на регистрационной службе МВД Республики Таджикистан в Душанбе или в Хароге. Городище Карун. Воротами в горный Бадахшан является Дарвазский район, название которого символично переводится как «ворота». Всего в нескольких километрах от районного центра Калайхум находится Карун, одно из самых значимых археологических открытий современности. Это древний город на высоте более 2000 метров, часто называют Мачу-Пикчу Таджикистана. Карун был обнаружен лишь в 2012 году, как и его перуанский собрат, древний город окутан множеством тайн. Основанный около 4000 лет назад, он обладал развитой инфраструктурой. Здесь обнаружены храмы огня, зороастрийские святилища, обсерватория и даже огромный стадион для игры в поло, способный вместить более 10 тысяч зрителей. Однако в 15 веке жизнь здесь внезапно замерла. Жители организованно покинули свои дома, унеся все имущество, и причины этого ухода до сих пор не разгаданы. Прогуливаясь по каменным улицам Каруна невозможно не восхититься мастерством древних зодчих, воздвигнувших крупный город в таком труднодоступном месте. Харок – сердце области и высокогорный Бутсад. Столица Горно-Бадахшанской автономной области, город Харок, притягивает гостей своей самобытной культурой. До него из Душанбе на машине занимает около 12 или 13 часов. В городе есть аэропорт, но рейсы из столицы выполняются нерегулярно из-за капризной горной погоды. Чтобы по-настоящему ощутить культуру бадахшанцев, посетите в Харуге традиционный памирский дом Чит. Архитектура этого дома глубоко символична. Он имеет плоскую крышу с четырехъярусным цветом, цветовым люком Чорхона, символизирующим четыре стихии – земля, воздух, огонь и вода. И пять столбов, представляющих ключевых фигур исмаилизма, течение в шиитском исламе, сочетая в себе зороастрийские и исламские духовные традиции. Над городом на высоте более 2300 метров раскинулся Памирский ботанический сад, самый высокогорный сад на постсоветском пространстве. Здесь собраны тысячи видов растений со всех континентов. С террас сада открывается потрясающий панорамный вид на весь Харок. В Хароге также стоит посетить историко-краеведческий музей, где среди прочих экспонатов хранятся старинные пианино, которые русские солдаты в 1914 году вручную несли через перевалы из Оша. Крепости Кахкага и Ямчун, стражи из Шелкового пути. Примерно в 15 километрах от поселка Ишкашим находится одна из древних достопримечательностей – крепость Кахкага. Крепость площадью 700 на 220 метров расположена на холме в долине реки Пянджи, была построена в эпоху Кушанского царства в первом и втором веках. Свое название, по легенде, она получила от имени тогдашнего местного правителя. Кахкага, возведенная из глиняных кирпичей, насчитывает около 50 башен круглой и квадратной формы. Несмотря на то, что на огромной крепости остались руины, но под ним видно, что некогда это было серьезное фортификационное сооружение. Сегодня восточная часть крепости служит пограничной заставой. Доступ сюда ограничен, а фотосъемка строго запрещена. Еще более величественно выглядит крепость Ямчун, расположенная на 3-километровой высоте. Основанная в 3 веке до нашей эры, она Саши Кахкахи и является шедевром античного инженерного искусства. Чтобы попасть в нее, нужно свернуть с тракта и подняться по серпантину. С ее стен открывается величественная панорама долины. В древности крепость занимала колоссальные 75 гектаров, но до нас дошел лишь верхний бастион. Несмотря на то, что время постепенно разрушает каменные башни и суровые ветры подтачивают бойницы, Ямчун остается живым свидетелем истории шелкового пути, безмолвно взирающим на долину с 400-метровой высоты. Еще одна величественная крепость Вамар, Калай-Вамар, расположена в Рушанском районе и тоже на самом берегу Пянджа. Вамар находится на равнине у слияния рек Бартанг и Пянж, прямо на границе с Афганистаном. В отличие от многих других руин Памира, Вамар сохранился довольно хорошо. Его стены стоят и сегодня. Памир богат горячими источниками, и самым знаменитым среди них является Гарам Чашма, главный центр бальнеологии в регионе. Одноименный оздоровительный комплекс расположен в 35 километрах от Харуга на высоте более 2500 метров. Источник известен своими ослепительно-белыми травертиновыми каскадами, сформированными за тысячи лет. Вода здесь насыщена серой, кремнием и магнием, что делает ее идеальной для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, кожи и суставов. Гарм Чашма не только лечит тело, но и дарит эстетическое наслаждение. Современная инфраструктура с отелями и ресторанами позволяет отдыхать здесь комфортно в любое время года. В глубине Ваханской долины рядом с крепостью Ямчу находится другой легендарный источник Биби Фотима и Захро. Местные жители и паломники считают это место священным, связывая его с именем дочери пророка Мухаммада. Долина Бартанг в поисках первозданности. Долина Бартанг – это место для тех, кто ищет настоящий нетронутый Памир. Долина расположена между хребтами Язгуляма и Рушана на высоте до 3500 метров, начинается от центра Рушана и доходит до границы Мургаба. Река Бартанг, которая является правым притоком Пянджа, вытекает из Сарейского озера, пересекая всю одноименную долину с востока на запад. Жители здесь сохраняют традиционный уклад жизни, передавая из поколения в поколение опыт предков. Путь в Бартанг считается одним из самых сложных на Памире. Узкая автодорога, соединяющая долину с Памирским трактом, нередко закрывается из-за лавин, камнепадов, селей или разливов реки. Однако именно здесь, вдали от цивилизации, можно окунуться в ощущение подлинного единения с природой. Альпинизм на Памире выше только звезды. Для альпинистов Памире – это главный вызов. Здесь расположены три легендарных семитысячника – пик Исмаила Самани, пик Ленина, ныне в Таджикистане носит имя Абу Али ибн Сино, и пик Женевской, ныне носит имя пик Озоди, а также несколько вершин высотой более 6000 метров над уровнем моря. Это край экстремальных высот, где от человека требуются не только физические силы и выносливость, но и огромное мужество. Каждое восхождение на Памире – это серьезная многодневная экспедиция для тех, кто готов бросить вызов стихии. Путь к вершинам начинается в базовых лагерях, таких как знаменитая полянка Москвина, куда можно добраться только вертолетом. Суровые погодные условия, шквалистые ветры, внезапные метели и коварные трещины в ледниках делают Памир школой выживания. Но наградой за преодоление трудностей становится вид с крыши мира, где облака остаются далеко внизу, а горизонт охватывает сразу несколько великих горных систем. Уважаемые радиослушатели, отметим, что Горно-Бадахшанская область – это территория истинных контрастов, где ледяные пики соседствуют с живительной силой кристально чистых вод. Памир открывается каждому по-своему, но неизменно оставляет глубокий след в сердце того, кто решился на это путешествие. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная рубрика «История моего Таджикистана». Будьте с нами на волне 105.5 FM.
0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя! С тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио «Овози Тоджик».

сегодня мы поговорим о влиянии музыки на человека. Музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни и оказывает значительное влияние на все сферы его деятельности. Поэтому данная тема поднимается во всех письменных работах по русскому языку, в том числе и ЕГЭ, где для сочинения необходимы аргументы из художественной литературы и жизни. Музыка не просто меняет настроение, она мотивирует каждого человека и заставляет двигаться вперед навстречу своей цели. Для полноценного существования нам необходимо слушать музыку в любом ее проявлении, которое зависит от личных предпочтений. Музыка – это то, что делает человека лучше.

Наша жизнь полна разнообразных звуков и музыки. Пение птиц, шум машин, детские голоса, телевизор, радио. Уже невозможно представить себе существование без музыки. В наше время большое количество ученых следует воздействие музыки из на конкретные сферы человеческой жизни. Их интересует в первую очередь то, как влияет музыка на организм человека. Существует уже множество обоснованных научных доказательств эффекта музыкальной терапии. Классическая музыка считается самой полезной для того, чтобы понять, какое именно влияние оказывает различная музыка на нас. Необходимо просто прислушаться к самому себе. Примеры из жизни. Бетховен, знаменитый на весь мир глухой композитор, создавший более 600 музыкальных произведений, которые признаны шедеврами. Вся жизнь талантливого музыканта стала из борьбы с трудностями и невзгодами. Бетховен родился в очень бедной семье, поэтому все его детство было связано с нуждой. Дед и отец мальчика работали в придворной капелле. Бетховен жил в маленькой комнатке на чердаке, где стояла железная кровать и старенький клавесин. Его отец часто был пьяный, срывал свою злость на жене и сыне. Мама очень любила Людвига и пыталась гладить трудное детство мальчика своими песнями.

Музыкальный талант Бетховена рано стал заметен, чему несказанно обрадовался его отец, который завидовал славе Моцарта. Несостоявшийся музыкант решил сделать из своего сына гения, и с этого момента жизнь мальчика состояла только из занятий игры на фортепиано, скрипке, органе, альте и флейте. Отец хотел таким способом выяснить, какому инструменту его сына большой талант. Малейшие ошибки строго наказывались поркой. Мужчина стремился как можно быстрее обучить мальчика в надежде на высокие гонорары. Благодаря поддержке матери Бетховен начал импровизировать и записывать собственные творения на бумагу. В дальнейшем на него обратил внимание новый директор придворной капеллы и занялся разносторонним образованием мальчика. В 1787 году юный музыкант встретился со своим кумиром Вольфгангом Амадеем Моцартом, который высоко оценил талант мальчика и сказал: «Не отрывайте взор от этого мальчика. Однажды о нем заговорит мир». Бетховен стал обучаться у великого композитора музыкальному мастерству. Но уроки прервала болезнь матери, из-за которой юноша был вынужден вернуться домой. А после ее смерти взвалил на свои плечи заботу о младших братьях и отце-пианице. Будущий композитор верил, что сможет выбраться из нищеты. Его вера помогла ему стать модным пианистом Вены. Через 3 года после обретения популярности у Бетховена начало стремительно развиваться опасное заболевание, поражающее слух. 10 лет удавалось композитору скрывать свою прогрессирующую глухоту, списывая на рассеянность и невнимательность ответы не впопад. Бетховен понимал, что скоро оглохнет окончательно, поэтому с рвением взялся за работу. Этот период принято считать рассветом творчества музыкального гения. В 1815 году музыкант полностью лишился слуха, но не перестал писать музыку. Он держал тонкую деревянную палочку в зубах, а другой ее конец прикасался к передней панели фортепиано. Благодаря вибрации композитор чувствовал звучание инструмента. Композиция этого периода проникнута глубоким трагизмом и страданием. Бетховен стал величайшим музыкантом всех времен и народов, а его произведения признаны мировой классикой.

Роль музыки в военное время была чрезвычайно высокой. Война отбирала у людей самое дорогое, что было в их жизни. Любовь, детство, семью, надежду и уверенность в завтрашнем дне. Оставалось только одно – музыка. Особую популярность имели песни, в них рассказывалось все, что происходило на фронте. Воспевался подвиг и сила народа. Музыка всегда поддерживала измученных людей, согревая их души. Каждая песня того времени имеет свой путь, свою историю и свою судьбу. Самой популярной была «Катюша». Первые два куплета были созданы Михаилом Исаковским еще до начала войны, а в скором времени состоялось знакомство с композитором Блантером, который настолько был поражен началом песни, что сразу же вызвался написать музыку. Премьера «Катюши» состоялась в 1938 году. Ее автор даже получил сталинскую премию. Эта песня обрела популярность не только в Советском Союзе, но и во всем мире. А в дальнейшем стала гимном всего доброго и светлого, что пытались отобрать у русского народа фашистские захватчики.

истинной музыки исчезает зло. Мир становится добрым. Музыка может разбередить воспоминания, может звать куда-то, заставлять что-нибудь делать, чтобы помочь людям, чтобы они жили спокойно, чтобы больше не было раздора. Истинное произведение искусства вызывает у человека искренние чувства, лечит его душу. Под влиянием настоящего шедевра искусства происходит развитие духовного мира человека. Музыкальное произведение может заставить отвлечься от сложных проблем и почувствовать интерес к жизни. Слушая музыку, человек чувствует многогранные оттенки человеческих чувств, поднимается на более высокую ступеньку культуры. Мелодия доносит до людей красоту природы, человеческих отношений и деятельности. Человек начинает думать о прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе. Начинает глубже понимать свой внутренний мир.

современном обществе в ходе большего количества экспериментов было подтверждено благоприятное воздействие музыки на здоровье человека, так как она может укреплять иммунную систему, приводить к снижению заболеваемости, улучшить метаболизм. Относительно в недавнее время был официально признан такой метод лечения, как музыкотерапия, который широко практикуется в психотерапии и помогает лечить болезни, связанные с психическими расстройствами, межличностными проблемами и токсикоманией. Благодаря музыке человек может само развиваться и самовыражаться. Также он может зарядить энергией боли, помочь расслабиться и успокоиться. Влияя на психику человека, бодрая и ритмичная музыка может приподнять настроение, а спокойная и плавная мелодия, наоборот, может расслабиться и успокоиться. Самое большое положительное и всестороннее воздействие на здоровье человека оказывает классическая инструментальная музыка. Важно помнить то, что музыка может также навредить физическому и психическому здоровью человека. Например, постоянно слушая рэп, хард-рок, хэви-метал и другие тяжелые стили музыки, человек может стать агрессивным, жестоким, склонным к насилию и злоупотреблениям алкоголя или наркотиков даже. Некоторые стили музыки могут вызывать у подростков и людей с неформированной психикой мысли о суициде или побуждать делать такие плохие поступки, как воровство, курение или ложь.

прекрасный город мира Душанбе. Ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава. Кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.